0: темной ночи.
1: Небо такое звездное.
0: И луна выходит из легкой дымки. Это в хорошей погоде.
1: Да.
0: Смотрите, какие искры летят.
1: Удивительно красиво.
0: Они как огненные стрелы.
1: Вы, наверное, стихи пишете.